0: Слухай, є таке ре.
1: Айон Мюзик.
2: Фуаве 90% мюзик.
1: Фуаве 20% бла-бла.
3: Dan is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.